Михаил, Дмитрий, Женя, Борис. 47-636. Татьяна, Роман, Елена, Харитон, Леонид, Елена, Татьяна, Ольга, Константин. 20-45. 29-47. Федор, Роман, Елена, Краткий, Зинаида, Елена, Роман. 15-55. 78-92.